0: Мале, клянись, вы хотели меня
1: об уместе лагать.
0: Как сама попасть с пелине?
1: Давай, давай, ну, моня.
0: С пелине, я глянь, мон, мон, гути на хуле.
1: Well, but...